который невозможно не заметить. Окей, 3.34 в столице, продолжим двигаться далее, услышим Тиму Белорусских, новинку мысли, а еще предлагаю гимн утренних пробежек, Heaven, Caitlyn Aragon, трек I Run, и услышим певицу из Германии Leonie.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: команда Temper City с крутейшим хитом Self-Aware.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Приветы передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

останавливаться не будем. Впереди еще несколько топовых артистов, которые желают порадовать наш слух. Там и Боб Синклер с Кайзой, тема I Can't Wait, и Мадонна с Мартином Гарриксом, крутейшая коллаба Бизар, и услышим ярчайших представителей немецкой музыкальной сцены Алле Фарбина, Рене Миллера, хит Body Talk.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, погнали, на целых 30 минут погружаемся исключительно в музыку, без лишних разговоров, и услышим вот что. Джейсон Дерула, диджей Годжа, гимн этого лета, Мичика.

0: Автоколонка. Больше настроения после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс. Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я слушаю
2: на работе и дома,
1: в машине,
3: в институте, на парах.
1: Привет и передаем друзьям.
4: Подарки классные.
5: Мне очень нравится.
0: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
6: Мы слушаем!
0: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Радио номер один в России.
1: В Москве 6 утра.

0: Только хиты.
1: 30 минут. Европа плюс.
2: Impossible. Hmm? Raise your hand. Good damn well. Well, the world.

0: Замечали ли вы, что некоторые песни буквально притягивают к себе с первых секунд? Вот, как раз «Magnetic» от The Bowser. И это, между прочим, не случайность. Трек еще до официального релиза успел собрать миллионы просмотров в разных социальных сетях. И после этого быстро разлетелся по европейским чартам. Сами The Bowser называют свое звучание «Scandi House», такой микс хаоса, диско и скандинавской легкости. Проверяем, работает ли эта музыкальная гравитация и на вас. The Bowser «Magnetic» на радио номер один в России. Миша Зайцев меня зовут, впереди больше хитов, больше музыки, просыпаемся, Эдвард Майя нас уже встречает с треком «Stereo Love», сразу после «Stay», Леони и Callum Scott.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12

That's what we do. Это Satisfy. Очень стильная работа от Кельвина Харриса и Джази на радио номер один в России. 6:35 уже в Москве. Самое время просыпаться и делать великие дела. Дуа Липа нас уже заждалась. Love it, Reading. Послушаем сразу после Cold от Post Malone.

0: Все правильно. В настоящей, в искренней любви никаких сомнений быть не может. Это Айова. Песня «Мы» на радио номер один в России. Больше хитов впереди, Саник, успеем послушать. И также «Холи Моли» нас ждет уже совсем-совсем скоро.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Мощнейший взлет. «Жель» «Moving to the Sun». Номер один. Тейм Импала и Дженни «Дракула». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

0: столице. 7 утра. Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. 1 в августе магнитная буря началась на Земле. Десятки тысяч сайтов с БАДами заблокировали в России. И рейтинг российских регионов по качеству дорог составили эксперты. Далее о подробности. 1 в августе магнитная буря началась на Земле. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По словам ученых, сейчас интенсивность бури колеблется между уровнями G1 и G2. Это слабый и обычный уровни, добавили специалисты. Ученые говорят, что нынешняя магнитная буря продлится всего несколько часов. Напомню, это уже 6-я магнитная буря за лето. Ранее на Солнце завершился один из самых мощных в этом году всплесков солнечной активности. Почти 28 тысяч онлайн-площадок с запрещенными биологически активными добавками заблокировали в России, об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что это интернет-страница, где предлагается продукция, не прошедшая государственную регистрацию. Также в списке БАДы, которые содержат вещества, превышающие максимально установленные уровни, чаще всего это разнообразные капсулы для похудения, но встречаются и по-настоящему опасная продукция. Это, например, так называемые жиросжигатели. В Роспотребнадзоре пообещали и дальше выявлять и блокировать опасную продукцию в режиме онлайн. Много новых законов вступило в силу в России с 1 августа. Среди них новая редакция правил обязательного страхования автогражданской ответственности. Начиная с этого месяца по ОСАГО можно получить в 2 раза больше денег. Размер возмещения увеличился со 100 до 200 тысяч рублей. Как обстоят дела с дорогами в России? Ответ на этот вопрос нашли аналитики. РИА Новости пишут о том, что по состоянию на конец 2025 года больше 55% всех автомобильных дорог в России отвечают нормативным требованиям. Лидерами рейтинга стали Москва и Челябинская область. В этих регионах, по данным специалистов, самые качественные дороги. А вот самая непростая ситуация с дорогами на сегодняшний день наблюдается в Архангельской и Волгоградской областях. Они замыкают список регионов по уровню качества дорог. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 79 рублей 46 копеек. Евро, наоборот, подрос 91 рубль и 19 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7.03. Всем отличного дня.

Просыпаемся красиво! Да, понедельник стартовал. Знаете, ученые говорят, что звук морских волн помогает человеку расслабиться. Правда, есть нюанс небольшой. Если вы слышите шум моря в понедельник утром у себя дома, скорее всего, это не отпуск, а кто-то поставил себе такой рингтон или будильник. Но ничего, сегодня мы устроим вам курортное настроение без чемоданов, без задержек рейсов, без песка в кроссовках, без всего вот этого. Впереди 3 часа хорошей музыки, отличного настроения, самых летних эмоций. Это летняя Уна Европа Плюс. Меня зовут Миша Зайцев. Доброго понедельника тебе! Да? Мы начинаем. Coldplay поджидает нас в начале этого дня. Adventure of a Lifetime. Чуть ранее послушаем Зейн и его Die For Me. Летим в это утро вместе.

0: Тот к вечеру превращается в тыкву.
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: Совершенно чудесная новость в начале недели. Да, заключается она в том, что в 9:30 утра можно будет забрать 10 тысяч рублей, да, от нашего спонсора Озонбанка, да еще и опустошить одно из наших хранилищ, вернее, одну из наших ячеек в нашем хранилище. Есть сумма, выше которой называть нельзя. Да, мы там будем просто гулять по нашему хранилищу, называть суммы, открывать ячейки, забирать суммы, которые будут выскакивать. И выскочит одна сумма, выше которой идти нельзя. Если пойдешь, потеряешь все деньги, которые сумел забрать, взять, открыть. И эту сумму я озвучу прямо сейчас в качестве подсказки, поэтому слушай внимательно. Секретные цифры, выше которых называть будет нельзя в игре на повышение сегодня. Это 4120 рублей. Именно выше этой суммы нельзя будет сегодня идти, иначе проиграешь все деньги. Да, мы летим вперед. В этом часе тоже можно будет выиграть кое-что. Беспроводные наушники. Да, Летомикс состоится уже совсем-совсем скоро. Не пропускай. Джон Саммит нас ожидает. The Wall, Julia Churchin, Fitia, Shades of Blue и Teddy Swims. Прямо сейчас Mr. Know It All в летнему на Европе+.

Иногда очень важно, чтобы почувствовать момент, почувствовать мгновение, почувствовать лето в конце концов. Август уже за окном. Это градусы на ресницах на радио номер один в России. Летнее У. Меня зовут Миша Зайцев. Мы двигаемся вперед. Гороскоп нас уже ожидает. До этого Тиесто, Бриана Грейс, Beautiful Places. И также Феликс и Яна успеем послушать. Софи Элис Бекстер на фите Ready for Your Love совсем скоро.

Ну что, послушаем советы Вселенной на начало этой недели. Что нам ожидать от звезд? Овны, ваши идеи сегодня получат колоссальную поддержку. Тельцы, отнеситесь с терпением к своим близким, даже если их поступки вам непонятны. Близнецы, попытайтесь выстроить игру на своих условиях, и тогда точно не проиграете. Раки, посвятите день уборке дома, пора разложить все по полочкам. Львы, вы получите нужную информацию и найдете ей достойное применение. Девы, вы слишком много думаете о работе, посвятите день общению с близкими. Весы, выбирайте маршрут дня самостоятельно и никого не слушайте. Скорпионы, ваша репутация под защитой вашего профессионализма. Стрельцы, умерьте аппетит и не выходите за рамки разумного. Козероги, настроение будет на высоте, а этого уже достаточно. Водолеи, некоторые события могут заставить вас изменить планы и по-новому расставить приоритеты. Рыбы, кто-то захочет совершить нападение на ваше сердце. Вот что предсказывает нам Вселенная на этот понедельник. Впереди игра Летамикс. Сразу после Ave, Meet Me in the Dark и Lost Frequencies успеем послушать Are You With Me прямо сейчас в летнему на Европе+. Плюс.

0: Meet Me in the Dark, AF на Европе Плюс. Настал момент дарить подарки.
1: Лето Микс. В летнем на Европе Плюс.
0: Ну что, быстро рассказываю тебе, что к чему. Прямо сейчас говорю факт про одну артистку-исполнительницу. Если знаешь, о ком речь, 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся, рассказывай мне, про кого тут шла речь, и забирай беспроводные наушники. Итак, факт следующий. Тут даже несколько фактов. Она родилась в Албании, прославилась благодаря хиту Sweet But Psycho. Ее фирменную прическу называли Max Cut. В этом году она начала новую главу своей карьеры, став независимой артисткой. О ком идет речь? 495-745-6565. Набирай, дозванивайся, забирай подарок.
2: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-60.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.

0: Микс. В летнем У на Европе Плюс.
1: У нас есть беспроводные наушники. Мы, возможно, их сегодня отдадим Юле. Юль, привет!
2: Привет!
1: Так, я, значит... Привет. Да, привет. Я узнал, что сегодня у нас 3 августа отмечается День арбуза. Скажи, пожалуйста, ну ты как по арбузам? Нравится, не нравится?
2: Обожаю арбуз.
1: Обожаю. А я вот слыхал, что некоторые едят арбуз с хлебом. Кто-то ест арбуз что-то там с медом, кто-то еще каким-то образом. У тебя есть какой-нибудь извращенный способ? Или ты вот как... Или ты адекватный человек? Ну, скажем так, в смысле, просто ешь арбуз вот как без всего.
2: Время от времени извращаюсь с хлебом.
1: С хлебом. Я просто вот никогда не пробовал за всю свою жизнь. Есть у меня друзья-товарищи, которые говорят: Миш, ну ты пропустил полжизни. Ты давай-ка уже, может, еще пока август идет, может быть, еще будет шанс попробовать. Так что я вот, у меня в планах, в моем календарике записано попробовать. Ну, ты как, что скажешь, вкусно, невкусно с хлебом-то?
2: Отличная идея, обязательно попробуйте. У нас на юге это
1: В Краснодаре все арбуз с хлебом едят на завтрак, обед, ужин.
2: Это большая часть.
1: Большая часть, я понял. Хорошо, Юль, ну ладно. Мы что, сегодня играем в Лето Микс. У нас есть микс из хитов одной красотки для тебя. Для начала пару фактов про нее я повторю. Они следующие. Она родилась в Албании, прославилась благодаря хиту «Sweet But Psycho». Ее фирменную прическу называли «Max Cut». В этом году она начала новую главу своей карьеры, став независимой артисткой. О ком идет речь? Может быть, ты уже знаешь ответ.
2: Я предполагаю, что это Дуа Липа.
1: Дуа Липа, возможно, да. Ну, кстати, в Албании-то Дуа Липа же из Албании. Верно, поэтому вполне себе, возможно. Но давай сначала послушаем, у меня есть Лето Микс для тебя. Послушаем и дадим финальный ответ. Готовы услышать Лето Микс?
2: Да.
1: Хорошо, так, слушаем.

0: Так. Услышала ли ты здесь Дуа Липу или нет?
1: Услышала Дуа Липу. Надеюсь, что это она.
0: Хорошо. Я принимаю твой ответ. И это... К сожалению, нет, Юль. К сожалению, нет. Хотя голоса, конечно, похожи. Это певица Ava Max. Она тоже из Албании, как и Дуа Липа. Ты абсолютно верно догадалась поначалу. Но дело в том, что Sweet But Psycho и фирменная прическа Max Cut. Он и есть от ее имени Ava Max. Да, вот такие вот дела. Но, во-первых, я тебе знаешь, что хочу сказать? В любом случае... Мы тебе подарим классный мерч от Европа Плюс, и эти аплодисменты этим утром для тебя. Юль, я желаю тебе шикарного августа. Пускай все будет классно. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока. Больше гидов впереди. Marshmello, Portugal The Man. Уже вот-вот с треком Феникс встретят нас. До этого Алибы, Элла Хендерсон и Rudimental. Делай громче. Это утро вместе с нами.

0: пламенная неделя начинается, пламенное настроение, пламенный трек «Феникс», «Маршмеллоу», «Portugal The Man», «Европа плюс 7.50», столица, финале этого часа «Cut out and the lights off» и «Саур» успеем послушать «Кайро».
1: Реклама.
2: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».

0: Спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: europaplus.ru.
3: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Turn the lights off, да, Като, в песне поется здесь. Но хочется сказать turn the lights on, да, пора включать свет, просыпаться. Мы летим в следующий час летнего ум на Европе Плюс, там больше хитов, подарков, все для тебя.
1: Европа Плюс, new, новые хиты, прямо сейчас.

0: 8 утра в столице. Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Эксперты перечислили данные, которые опасно публиковать в соцсетях. Правила торговли в автолавках и фудтраках изменятся. И претенденты на звание «Слово года» назвали в Минпросвещение. Далее подробности. Масштабные учения провела Россия в Баренцевом море. Северный флот отрабатывал уничтожение корабельных группировок условного противника. Но РИА Новости пишут о том, что в учениях приняли участие разнородные силы, которые нанесли комбинированный удар крылатыми ракетами «Калибр», «Вулкан», «Уникс» и «Гранит». В учениях была задействована ударная группа в составе фрегата, ракетного крейсера, а также береговой ракетный комплекс «Бастион». Помимо этого, на отдельных этапах к учениям присоединились самолеты Ту-142, бомбардировщик Су-24, палубные истребители, а также ракетоносцы и заправщики. Эксперты по кибербезопасности перечислили данные, которые опасно публиковать в соцсетях. В МВД призвали россиян не раскрывать в социалках адреса своего проживания и работы. Также не стоит выставлять на всеобщее обозрение детальную информацию о себе и своих близких. Полицейские напомнили о том, что такая информация о человеке в открытых источниках привлекает цифровых мошенников. Кроме того, в МВД советуют игнорировать вопросы личного характера от незнакомцев в интернете. Необходимо проверять, кто владеет профилем собеседника, а также место и дату регистрации аккаунта. Все это поможет сберечь не только деньги, но и нервы. Правила торговли в автолавках и фудтраках изменятся в России с 1 сентября. Начиная с первого дня осени в России вступают в силу поправки в закон о госрегулировании торговой деятельности. Они впервые закрепляют понятие «мобильные торговые объекты». Эксперты напомнили о том, что ранее регионы пытались регулировать торговлю с колес так же жестко, как и обычную торговлю. Новые поправки, среди прочего, закрепят такую норму, что региональные власти больше не смогут устанавливать требования, например, к автомобилю или прицепу. Кроме того, из-под общих правил закон выводит фермерские хозяйства. Претендента на звание «Слово года» назвали в Минпросвещение. По мнению экспертов, это термин нишевый. В последние годы он стал очень распространенным. И в завершении курса валют: доллар 79.46, евро 91.19. С новостями пока все. Впереди у нас «Летняя У» и Миша Зайцев.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

мы продолжаем наше совместное утро. Да, да, всем, кто проснулся, улыбнулся, я желаю счастья, здоровья. И всего-всего самого прекрасного. Подарков у меня большое количество впереди, да. Но для начала сегодня я узнал, что международный... День числа 3 отмечается 3 августа. Поэтому прямо сейчас топ-3 вещи, которые делают мое утро шикарным. Это чашка кофе. Крепкого такого, ароматного. Это вкусный завтрак. Это хиты на Европе Плюс. Вот, пожалуйста, делитесь своими тремя вещами. Где? Ну, например, у нас в Телеграм-канале, в комментариях к последнему посту, да, или в группе ВКонтакте. В общем, везде. Что хочется сказать? У нас впереди больше хитов, больше музыки. У нас впереди игра «Кто куда?», да, беспроводная колонка. Совсем скоро окажется в чьих-то руках. Надо будет только дозвониться, сыграть и одержать победу. Том Грегори уже заждался. Да, споет Footprints с минуты на минуту. Также Медуза, Генри и Камил чуть ранее. I don't wanna go home. В твоих динамиках делай это лето громче вместе с нами.

0: всю горячую воду из бойлера тратит.
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: В социальных сетях завирусился попугай Мамба, который крутится на руле машины всю поездку. Его владелец утверждает, что не учил питомца этому. Мамба просто сам в какой-то момент сел на руль машины и отказался слезать. Вот, пожалуйста, и в доказательство представлено видео, которое и как раз-таки набрало несколько миллионов просмотров, где мужчина, водитель, иностранец, водит автомобиль, ездит по дорогам, крутит руль налево, крутит руль направо, а на руле сидит яркий желтый попугай, которого зовут Мамба, что-то там периодически чирикает и слезать отказывается, сидит достаточно плотно, крутится на руле. Вот что называется крутится-вертится по жизни, молодой человек. Да, мы летим вперед, KDDK, впереди Ола-Ла, сразу после Тима Белорусских, мысли прямо сейчас в летнему.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс говорят о том, что не постыдно и не зазорно быть немножко причудливым, необычным, да, и только нужно знать, как это делать, да, без ущерба. Вот звезды нам подскажут совсем скоро, сразу после Лорен Вулф, No Stress и Алан Уокер, Изабелла Милкман и Кэтрин О'Райан, также появится Broken Strings.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый. В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева, 61, супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Цыпленок табака – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще две комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
8: Круглосуточно.
9: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.

0: Москву. В летнем У.
1: Поговорим о советах вселенной прямо сейчас. Гороскоп в летнем на Европе плюс Овны. Ваши идеи сегодня получат колоссальную поддержку. Тельцы, отнеситесь с терпением к своим близким, даже если их поступки вам непонятны. Близнецы, попытайтесь выстроить игру на своих условиях, и тогда точно не проиграете. Раки, посвятите день уборки дома, пора разложить все по полочкам. Львы, вы получите нужную информацию и найдете ей достойное применение. Девы, вы слишком много думаете о работе, посвятите день общению с близкими. Весы, выбирайте маршрут дня самостоятельно и никого не слушайте. Скорпионы, ваша репутация под защитой вашего профессионализма. Стрельцы, умерьте аппетит и не выходите за рамки разумного. Козероги, настроение будет на высоте, а этого уже достаточно. Водолеи, некоторые события могут заставить вас изменить планы и по-новому расставить приоритеты. Рыбы, кто-то захочет совершить нападение на ваше сердце. Вот что говорит вселенная. Впереди игра «Кто? Куда?». До этого Алекс Уоррен, Fever Dream и Trap Mafia House. Успеем послушать Mafia Style прямо сейчас в летнем.

0: красавчик Алекс Уоррен и его Fever Dream на радио номер один в России в 8:35 уже в Москве. И самое время подарить кому-нибудь беспроводную колонку. Да, 4957456565. Набирай номер, дозванивайся. Будем играть в кто куда. 4957456565. Жду звонка.
1: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
3: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы.
4: Но!
3: Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
6: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
5: Сантехника «Ёж».
7: Делайте ремонт.
8: Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле?
7: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
9: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66. Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского, 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
11: Правильное решение – ломбард «Сапфир». Хорошие условия – ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Да, беспроводная колонка уже светится и хочет отправиться в руки. В руки к Наташе. Наташ, привет тебе, доброе утро. Значит, вопрос следующий. У тебя как с зимними видами спорта? Чем-нибудь, может быть, занимаешься или про что-нибудь знаешь?
2: Нет.
1: Ну, мы здесь с тобой в одной команде. Хотя, у меня есть опыт катания на горных лыжах. Вполне себе неплохой. Но в целом я больше по летним. А вообще какой-нибудь спорт, что-нибудь такое? Или так, не особенно?
2: Нет, вообще нет. Спорт здоровому не нужен, а больному ни к чему.
1: Понял. Хорошо. Значит, мы сегодня... Ну, тут как бы не то, чтобы нужно знать про спорт. Ну, сейчас... В общем, сейчас я тебе все расскажу. Мы сегодня с тобой отправляемся во Францию, а точнее, на ее границу с Италией. Там находится самая высокая гора в Альпах и Западной Европе. Высота ее составляет около 4810 метров. Это гора Монблан. И у подножия этой горы расположен знаменитый курорт Шамони-Монблан. И там в 1924 году, внимание, прошли первые в истории зимние Олимпийские игры или состоялся чемпионат мира по скалолазанию. Какой здесь правильный ответ? Либо...
2: Второй.
1: Ага. Скалолазание. Слушай, ну неплохо в целом, да? Гора же, в конце концов. Почему нет? Почему нет? А с другой стороны, да, в 1924 год чемпионат мира по скалолазанию. Интересно вообще, а в каком году скалолазание-то у нас появилось? Может быть и раньше, а может быть и позже. Итак, твой ответ – чемпионат мира по скалолазанию.
2: Да.
1: Я принимаю ответ, и это... Наташ, к сожалению, нет. Именно первые в истории зимние Олимпийские игры случились у нас на знаменитом курорте Шамони-Монблан. И вот с этого места пошла история возле великой горы Монблан. Слушай, Наташ, ну, во-первых, в любом случае аплодисменты тебе, потому что мы сегодня утром с тобой встретились здесь. Это уже замечательно. Во-вторых, классный подарок. Суперская футболка от Европа Плюс тоже тебе обязательно достается. Я желаю тебе чудесного августа. Пускай все будет шикарно. Еще услышимся. Ждем тебя здесь, на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Спасибо, пока.
1: Больше гитов впереди. French Montana появится уже вот-вот. Max B in Fiti Ever Since You Left Me. Сразу после танцевальной темы Мичико, DJ Гожа, Джейсон Дерула и Мелоди в летнему на Европе Плюс.

0: All I need is one night.
1: Посыпем это утро стилем от French Montana и Max B. Ever since you left me. В финале этого часа Дерасмус появится Living in a World Without You. И также Феликс Ян и Шаус. Ожидаем Walk With Me. Не пропускай.
2: Реклама.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
14: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Но не смогу я без тебя в таком мире жить. Это Расмус. Living in a world without you. Больше хитов, больше музыки, больше подарков впереди. Летим в следующий час летнего уны Европе+.
1: Европа+. Рок. Хиты с характером.

0: 9:00 на столичных. А Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. В Германии запретили поливать газоны и мыть автомобили. Арбузы и дыни в Москве теперь можно покупать официально. И первый безрамочный смартфон создали в Китае. Далее подробности. Германия осталась без воды. Более 100 городов и округов ввели жесткие ограничения на потребление H2O из-за аномальной жары и нехватки осадков. Газета «Бильд» пишет о том, что малоснежная зима и засушливая весна привели к падению уровня воды в реках. Несколько волн экстремальной жары усугубили ситуацию, особенно жесткие меры приняты в Мюнхене. В июле там запретили наполнять садовые бассейны, поливать газоны и мыть машины. Напомню, Европа с июня переживает аномальную жару. В некоторых странах столбики термометров держатся на отметке в плюс 40 градусов в тени. Тем временем жара постепенно ослабила хватку в столичном регионе России. Сегодня в Москве и области прогнозируется переменная облачность и примерно плюс 25 градусов в тени. Северный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра. Напомню, накануне в столице и области столбики термометров показывали почти 31 градус со знаком «плюс». Это значит, что на солнце было еще жарче. Врачи напоминают о том, что при такой погоде следует ограничить пребывание на улице. Арбузы и дыни теперь можно покупать официально. Сегодня в столице стартовал сезон бахчевых. В Москве открылись 145 специализированных развалов. Кроме того, купить арбуз и дыню можно в магазинах, а также на ярмарках. Там можно приобрести гигантские ягоды проверенных производителей. Сейчас арбузы и дыни в столицу привозят из регионов Южного федерального округа. Первый безрамочный смартфон создали в Китае. Компания Tecno показала концепт аппарата, у которого нет видимых рамок. Инженеры рассказали, что им удалось сделать парящий в руке экран благодаря полному пересмотру компоновки деталей внутри корпуса смартфона. Tecno обещает показать свой первый безрамочный смартфон уже в сентябре этого года на выставке IFA в Берлине. Пойдет ли аппарат в серию, можно ли будет его купить, пока неизвестно. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 79 рублей 46 копеек. Евро, наоборот, подрос, за него дают 91 рубль и 19 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 9 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

Летнего уда мы проходим этот понедельник. Мы проходим его успешно. Помимо того, что сегодня 3 августа, день числа 3, и еще я вот тут выяснил, что это день поцелуев с зеркалом. Да, вот такой вот неформальный праздник. В моем случае случается поцелуй с зеркалом только когда я врезаюсь в зеркало, не по своей воле. Как-то по собственному желанию вот так вот такие действия совершать, ну не знаю. Нет таких позывов пока что. Не так хорошо удается выглядеть. Да, рассказываю, что будет в нашем плейлисте самое ближайшее время. Peggy Go взбодрит нас. Back to One. Также Offenbach. Ждем Catchy. И Dave и Tim с ранее остальных. Rain Dance в летнем на Европе Плюс прямо сейчас. Делай это лето громче вместе с нами.

понятно. И Ник Уотерхаус тоже талантливые парни. Кэтчи, включаешь, и сразу же день начинается шикарно. А из чего еще формировать свой августовский плейлист? Я тебе скажу. Из треков, которые звучат в летнем вайбе на Европе Плюс. Летний вайб. Каждый будний день с 8 до 10 летний вайб. Самые жаркие, самые горячие, самые сочные, самые свежие хиты. И прямо сейчас небольшой тизер. Оттуда Peggy Go прозвучит Back to One специально для тебя.

0: Обязательно увидимся. Это моя Мишель на Малиновой Луне на радио номер 1 в России. Впереди больше хитов, больше музыки. До гороскопа осталось чуть-чуть. Чуть ранее. The Second Voice, Let Me Be, Naked Portugal, The Man, Glide. В летнем на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
4: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Цыпленок табака – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Ну что, поговорим о советах Вселенной прямо сейчас. Овны, ваши идеи сегодня получат колоссальную поддержку. Тельцы, отнеситесь с терпением к своим близким, даже если их поступки вам непонятны. Близнецы, попытайтесь выстроить игру на своих условиях, и тогда точно не проиграете. Раки, посвятите день уборке дома. Пора разложить все по полочкам. Львы, вы получите нужную информацию и найдете ей достойное применение. Девы, вы слишком много думаете о работе. Посвятите день общению с близкими. Весы, выбирайте маршрут для самостоятельного пути и никого не слушайте. Скорпионы, ваша репутация под защитой вашего профессионализма. Стрельцы, умерьте аппетит и не выходите за рамки разумного. Козероги, настроение будет на высоте, а этого уже достаточно. Водолеи, некоторые события могут заставить вас изменить планы и по-новому расставить приоритеты. Рыбы, кто-то захочет совершить нападение на ваше сердце. Вот что говорят звезды. Впереди игра на повышение. Сразу после The Bounce, Magnetic и Justin Timberlake успеем послушать Say Something прямо сейчас в летнем на Европе+.

0: Веселое утро вместе с группой The Boss и Magnetic на радио номер один в России. Уже 9:35 в Москве. Самое время подарить кому-то денежный приз. Да, 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся. Будем играть, игра на повышение уже вот-вот. 10 тысяч рублей от нашего спонсора Озонбанк. И также сможешь обчистить одну из наших ячеек в хранилище. 495-745-6565. Жду звонка прямо сейчас.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры «Медея» и других ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца августа. Монтаж кондиционера бесплатно. Предоставляется рассрочка от банка «Ренессанс Кредит». «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Я просто привыкла жить с этим. Стараться меньше думать об этом. Подстраиваться.
5: А потом я узнала, что это лечится. И снова почувствовала, как возвращается жизнь.
6: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
11: Свадьба или новоселье?
10: В Homeberry все для отличного приданого
11: или идеального домашнего пространства.
10: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
11: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
10: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
11: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
10: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
11: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
12: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
13: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
14: Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: решение. В летнем пуле на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Я не знаю, какие у вас планы на это утро, а мы сегодня с Еленой будем гулять по нашему денежному хранилищу. Лен, привет тебе!
3: Здравствуйте!
2: Привет, привет. Ну что, я для начала вот что хотел спросить. Сегодня у нас 3 августа, празднуется день числа 3, представляешь? Вот поэтому вопрос следующий.
3: Да.
2: Да, скажи мне, чего должно быть 3 для идеального утра? Топ каких-нибудь 3 компонентов для того, чтобы утро сложилось. Вот лично твой топ. Что это?
3: Во-первых, я дозвонилась, это очень хорошо, за 3 года первый раз.
2: Замечательно.
3: Потом выиграть.
2: Так, хорошо. Уже
3: и
2: 2.
3: Взять бонус.
2: И взять бонус. Хорошо. А давай что-нибудь отвлеченное. Все, я понял, мы дозваниваемся до Европа Плюс, выигрываем. И давай одно что-нибудь вообще не связанное. Может быть, что-нибудь вкусный завтрак, я не знаю, кофе, хорошая прогулка, музыка. Что обычно утром для тебя важно?
3: Работа.
2: Хорошо. Лен, слушай, какой необычный топ. Особенно, когда туда входит работа. Вот спросишь, что у тебя идеальное утро? Это работа. Вот поработать. С другой стороны, когда хорошо поработал, тогда хорошо и отдохнул, правильно?
3: Да.
2: Как будто бы так и есть. Ну, все. Тогда немедленно. У нас все очень просто. Есть минутка прогуляться по нашему денежному хранилищу. Будем открывать ячейки по очереди. Ты сама решишь, когда стоит остановиться. У нас есть сумма, выше которой прыгать нельзя. Если не остановишься на ней, то все денежки потеряешь. Готова?
3: Да.
2: Погнали. Итак, соответственно, открываем первую ячейку.
4: 1840 рублей.
2: Ты смотри, сразу же такая весомая сумма, почти 2000. Что делаем?
3: Идем дальше.
2: Идем дальше. Хорошо.
4: 3040 рублей.
2: 3040 рублей? Ух ты, и тут еще кое-что есть.
4: Бонус. 10 тысяч рублей.
2: Ага.
3: Забираю.
2: Уже 13 040 рублей. Так, забираешь. Или идешь дальше. Или
3: забираешь. Забираю.
2: Забираешь. Хорошо. Забираем. Ну, ради интереса.
3: Давайте.
2: Все, денежки забраны. Лен, но ради интереса мы можем проверить, что было в следующей ячейке. Стоп-игра или еще сумма? Хочешь попробовать?
3: Давайте.
2: Хорошо, открываем, чтобы просто посмотреть.
4: 4120 рублей.
2: Еще 4120 рублей можно было взять, но в целом все равно мы остановились на 3040 и еще 10 тысяч рублей бонус, то есть в сумме 13 040 рублей. Твой выигрыш! Я тебя поздравляю, Лен! Ты посмотри. Какое чудесное утро! Получается, это вот идеальное утро, прям по твоим рекомендациям. Проснуться, дозвониться на Европу Плюс, победить, ну и поработать осталось, и все. Хотя уже тут денежки выиграны. Вопрос, нужно ли работать. Лен, я тебя поздравляю, эти аплодисменты для тебя.
3: Спасибо большое.
2: Желаю тебе прекрасного августа. Еще услышимся на радио номер 1 в России. Пока-пока.
3: Пока-пока.
2: Впереди больше хитов, больше музыки. Анатор появится 54 Ultra на фите Talk to You сразу после Marshmallow и Jonas Brothers. Live before you love me. На радио номер 1 в России.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем пуле на Европе Плюс.

0: Let me talk to you. Да, действительно, позволь пару слов тебе сказать. Another 54 Ultra на радио номер один в России. 9.50 уже в Москве. Мы летим вперед. В финале этого часа DDO, come along. Cheat codes и Train Bloom. Ну и по будням с 7 до 10. Очень много подарков специально для тебя. Так что не пропускай. Сегодня уже успели кое-что подарить. Завтра будет так же.
1: Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
3: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
8: Делим

0: Сберспасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.»
1: Европа+.ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: TTO на радио номер один в России. Ну что ж, денежное хранилище Европа Плюс у нас сегодня в летнему бессовестно ограблено. Я надеюсь, завтра тоже кто-то из слушателей что-нибудь унесет. С 7 до 10 присоединяйся, ну и про летний вайб с 8 до 10 по вечерам не забывай.
1: Европа Плюс, K-pop, хиты, которые заряжают.

0: Россия. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа плюс. Прямо сейчас новости на Европе плюс и Павел Беседин. Приветствуем.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Саша. Доброе утро всем. Десятки лесных пожаров потушили в России за сутки. В мессенджере Макс теперь можно общаться безвозмездно. И гигантские медузы пришли к российским берегам. Далее подробности. 48 лесных пожаров потушили наши огнеборцы за сутки. Речь идет сразу о 15 регионах. Авиалесоохрана сообщает о том, что огонь там успел пройти 1289 гектаров. Сегодня в полночь на территории России действовало 237 лесных пожаров на общей площади, которая превышает 188 тысяч гектаров. В некоторых регионах продолжает действовать режим повышенной пожарной опасности. В отдельных районах из-за непростой ситуации с погодой леса закрыты для посещения. Минпросвещение обновило рекомендации по внеурочной деятельности для школ на новый учебный год. Общий объем таких занятий не должен превышать 10 часов в неделю. За весь период обучения установлен лимит в 1350 часов в начальной школе и 1700 часов в основной. Также в документе представлен предлагаемый перечень курсов и направлений, которые школы могут использовать для построения внеурочной работы. В него вошли разговоры о важном, «Россия. Мои горизонты» и «Орлята России». В мессенджере Макс теперь можно общаться безвозмездно. Операторы «Большой четверки» сделали мобильный трафик в национальном мессенджере бесплатным. С 1 августа использование мессенджера не расходует пакеты интернета. Это касается звонков, сообщений, пересылки файлов и цифровых сервисов внутри приложения. Решение было оформлено на уровне соглашения между операторами и разработчиками мессенджера. Его цель – обеспечить абонентам максимально удобный доступ к функциям национального сервиса. Гигантские медузы подошли к берегам Владивостока. Диаметр их купола может достигать 1 метра. В длину такая медуза способна достигать 1,5 метра. Опасности для человека РПЛМы не представляют, но голыми руками их трогать не стоит. Этот вид содержит токсин. Обычно медуза РПЛМа обитает у побережья Китая, Кореи, Японии. А в Приморье она появляется с приходом тепла. Течение медуз заносит в закрытые бухты Владивостока, где они и скапливаются. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 79 рублей 46 копеек. Евро подрос 91 рубль 19 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: Кендрик Лама и Европа Плюс, Бамбалео, 10 часов 20 минут в Москве, ровно месяц до 3 сентября, так что если летние планы какие-то еще не выполнены, надо уже как-то с этим поторопиться. Ну, летнюю Бамбалею еще можно устроить, конечно же, время есть, так что продвигаемся под лучшую музыку, горячие хиты впереди, услышим Tempest City, Self Aware, и дождемся Tame Impala и Jenny, один из главных хитов этого лета, и трек номер один, кстати, в нашем чарте сейчас, это Дракула, услышим скоро на Европе Плюс.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.

0: 45 минут без остановок впереди. Заряжаем большой нон-стоп на Европе Плюс. С нами в это время Кельвин Харрис, Satisfy. Слышим Медузу, Don't Wanna Go Home. Пушель тоже здесь, Moving to the Sun. И много других классных хитов тоже на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 30 градусов тепла. Ветер восточный 2 метра в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70-70-16.
7: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58-95-30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
8: Правильное решение – «Ломбард Сапфир». Хорошие условия – «Ломбард Сапфир». «Ломбард Сапфир». 24 года безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
10: 29-33-66.
11: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
13: Командные випки на 5 мест.
12: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
13: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
12: Клуб CyberX.
13: Мощное железо и топовая периферия.
12: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
13: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
13: Круглосуточно.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Более 300 миллионов рублей выделили на соцконтракт населению Северной Осетии. Школьники Владикавказа могут бесплатно ездить на трамвае, а жителей республики приглашают принять участие в международном фотоконкурсе «Русская цивилизация». Все подробности через несколько секунд.
2: Спонсор программы – галерея керамики.
1: Более 300 миллионов рублей направили в Северной Осетии на заключение социальных контрактов с жителями в первом полугодии. Как сообщает Минфин Республики, финансирование осуществляется как из средств федерального, так и регионального бюджета. Помощь оказывается малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам. Поддержка предоставляется в виде единовременной или ежемесячной выплаты и может быть использована для поиска работы, открытия своего дела, ведения личного подсобного хозяйства, а также реализации иных мероприятий, способствующих выходу из трудной жизненной ситуации. Школьники Владикавказа могут бесплатно ездить на трамвае. Чтобы получить проездной, необходимо предоставить фотографию 3x4 в администрацию своей школы. Проездной будет действовать до конца календарного года. Добавлю, пользоваться удостоверением может только ученик, на имя которого оно оформлено. Жители Северной Осетии могут принять участие в международном фотоконкурсе «Русская цивилизация». Об этом сообщает пресс-служба Комитета по делам печати и массовых коммуникаций. К участию приглашаются как профессиональные фотографы, так и любители старше 18 лет. До 12 октября необходимо представить фотографии, отражающие красоту природы, культурное многообразие, традиции народов страны, семейные ценности и архитектурное наследие. Победителей определит жюри, также предусмотрен приз зрительских симпатий по итогам онлайн-голосования. Награждение пройдет в Москве ко Дню народного единства. Подробности на официальном сайте конкурса. Выставка «Сезон охоты на плюшевых мишек» работает в культурном центре художественного музея имени Туганова. Экспозиция посвящена историям, пробуждающим детские воспоминания. В ней представлено более 60 живописных и графических работ Сергея Савлаева. Посетить выставку можно до конца августа по адресу улица Никитина, 22. Вход свободный. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 79 рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Саша Гордеев. Всем хорошего дня.
2: Спонсор программы – галерея керамики.
3: Добро пожаловать в галерею керамики. В нашем просторном зале экспозиция мировых шедевров керамической плитки и сантехники. Галерея керамики. Выбор вдохновляет. Гастелло 73.
0: Европа плюс для детей старше 12 лет.

0: Кельвин Харрис и Джаз на Европе Плюс, Эрис Фай. Не дотянул немного до вершины нашего чарта. Кельвин Харрис на этой неделе на 5-м месте остановился в Еврохит ТОП-40. Но ничего, есть возможность поддержать его на этой неделе. Так что до пятницы голосуйте, заходите на сайт europaplus.ru. Welcome, поддержите любимые треки. Пока же здесь у нас новинка от Мадонны и Мартина Гаррикса. Услышим Bizarre и дождемся Доминика Файка, Baby Doll. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
3: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Мартин Гаррикс на Европе Плюс. Отличная новинка Bizarre. 11:35 в Москве. Всем привет, всем легкого летнего понедельника. Продвигаемся ритмично, не скучно, еще больше классной музыки заряжаем впереди. С нами совсем скоро группа «Градусы» на ресницах. И дождемся Алана Уокера. Красивый трек «Broken Strings» через пару минут.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в «Хэллоу Парк». Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь. Количество мест ограничено. Hello Park. Счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
6: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Homeberry все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
8: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: хиты. 30 минут.
1: У нас время для хитов. Безостановочное движение. Заряжаем нон-стоп на Европе Плюс. С нами диджей Годжо, Джейсон Деруло, Мичико. Слышим Marshmello, Portugal The Man, Phoenix. BTS тоже здесь.

0: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
3: Это более 2,5 миллиона друзей.
4: Привет! Мы бригада У. Вступай в группу Европа Плюс.
5: Подпишем!
6: Это Антон Камолов,
7: Артур
8: и Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
6: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, полдень, столица.

0: Дани. Вечером сегодня, кстати, будет еще больше таких ритмов у нас в плейлисте. В 20.00 стартуем летний вайб. Обязательно подключайтесь вечерком. Отлично проведем время под горячий летний плейлист. Пока же ждем Леона и Калум Скотт. Услышим Stay и September. Тоже здесь такой намек. September Satellites. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Цыпленок табака – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6226-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: тема белорусских на Европе Плюс и мысли. Ну, нам светит летнее солнце еще почти месяц, как минимум, так что продвигаемся в летнем режиме под лучшую музыку. Впереди у нас группа Айова, услышим вещицу «Мы», и дождемся Али Фарбен «Body Talk» через пару минут.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры «Медея» и других ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца августа. Монтаж кондиционера бесплатно. Предоставляется рассрочка от банка «Ренессанс Кредит». «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
6: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
7: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
6: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
8: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
9: Осетия. Место, где отдых вкусный.
10: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
11: Делайте ремонт.
12: Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
13: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
15: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
16: Baby.

0: Группа Айова на Европе Плюс, их свежая вещица «Мы». Если нравится песня, можно ее поддержать, конечно же, в нашем чарте Еврохит ТОП 40 на сайте europlus.ru. Заходите, до пятницы время есть, чтобы голосовать, так что welcome, europlus.ru. Пока же к финалу часа движемся вместе с Basic Element, услышим «Try You Right Now». И Майли Сайрес тоже с нами, «End of the World», уже через пару минут.
1: Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».

0: За покупки в категориях одежда и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.»
1: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
2: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
1: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Touch Right Now. Это Basic Element в финале часа на Европе Плюс. Ну, какие-то элементы отличного настроения должны присутствовать даже в понедельник, да, чтобы продвигаемся далее. Не скучно, под лучшую музыку. Оставайтесь Европе Плюс. Всем хорошего дня.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Hitfm.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе 13:00.
3: Европа Плюс. Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Более 300 миллионов рублей выделили на соцконтракты населению Северной Осетии. Школьники Владикавказа могут бесплатно ездить на трамвае, а жителей республики приглашают принять участие в международном фотоконкурсе «Русская цивилизация». Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы – галерея керамики.
4: Более 300 миллионов рублей направили в Северной Осетии на заключение социальных контрактов с жителями в первом полугодии. Как сообщает Минфин Республики, финансирование осуществляется как из средств федерального, так и регионального бюджета. Помощь оказывается малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам. Поддержка предоставляется в виде единовременной или ежемесячной выплаты и может быть использована для поиска работы, открытия своего дела, ведения личного подсобного хозяйства, а также реализации иных мероприятий, способствующих выходу из трудной жизненной ситуации. Школьники Владикавказа могут бесплатно ездить на трамвае. Чтобы получить проездной, необходимо предоставить фотографию 3х4 в администрацию своей школы. Проездной будет действовать до конца календарного года. Добавлю, пользоваться удостоверением может только ученик, на имя которого оно оформлено. Жители Северной Осетии могут принять участие в международном фотоконкурсе «Русская цивилизация». Об этом сообщает пресс-служба Комитета по делам печати и массовых коммуникаций. К участию приглашаются как профессиональные фотографы, так и любители старше 18 лет. До 12 октября необходимо представить фотографии, отражающие красоту природы, культурное многообразие, традиции народов страны, семейные ценности и архитектурное наследие. Победителей определит жюри, также предусмотрен приз зрительских симпатий по итогам онлайн-голосования. Награждение пройдет в Москве ко Дню народного единства. Подробности на официальном сайте конкурса. Выставка «Сезон охоты на плюшевых мишек» работает в культурном центре художественного музея имени Туганова. Экспозиция посвящена историям, пробуждающим детские воспоминания. В ней представлено более 60 живописных и графических работ Сергея Савлаева. Посетить выставку можно до конца августа по адресу улица Никитина, 22. Вход свободный. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 79 рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Валерия Чернова.
5: Спонсор программы – галерея керамики.
6: Добро пожаловать в галерею керамики. В нашем просторном зале экспозиция мировых шедевров керамической плитки и сантехники. Галерея керамики. Выбор вдохновляет. Гастелло 73.

0: Отличного и легкого понедельника всем слушателям Европа Плюс. Располагайтесь поудобнее, делайте громче ваши FM-приемники, поскольку с этого момента начинается раздача добрых пожеланий, поздравлений и приветов. Ну и, конечно, обратная сторона медали. Вы сами тоже можете кого-то поздравлять или приветствовать. На все про все у нас целый музыкальный час. Валерия Чернова зовут меня. Сегодня понедельник, 3 августа. Дозвониться в студию традиционно можно по номеру 547-77. На случай, если вы за пределами города, то код Владикавказа 8672. Письменном виде пожелания оставляйте ВКонтакте в группе Европа Плюс Владикавказ в комментариях к верхней публикации, а можно написать нам в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Ну и в ближайших музыкальных планах здесь Teddy Swims. Также в этом часе KDDK. Ну а для начала Post Malone и Big Xta Plug Cold.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: час.
1: Ну а теперь у нас в планах ваши пожелания, которые уже успели прийти в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Добавляйте себе в контакты этот номер, никто не знает, когда он вам может пригодиться. Итак, у нас есть первые пожелания и сразу же поздравления с днем рождения от Игоря, адресованные Максиму. Пожелайте удачи на дорогах и крепче держаться за баранку. Что же, удачи на жизненном пути, конечно же, тоже с удовольствием желаем имениннику прекрасного дня в этот праздничный день. Еще есть у нас сообщение от Зеры. Огромный привет классным сестричкам Ольке и Дианке. Я их очень сильно люблю. Передали. Ваших близких также можем порадовать в рамках уже этого музыкального часа. Впереди очередные хиты The Bowser и чуть позже Favorite Dream от Алекс Уоррен.
0: Владикавказ.

0: А теперь переходим к очередной порции ваших пожеланий и приветов. Написать нам можно в мессенджерах, подписываться тоже не забывайте. Номер прежний 8-928-495-0102. Сегодня прекрасная погода, понедельник. Я надеюсь, что он для вас ни в коем случае не суперсложный, а вполне себе позитивный, летний и такой чуточку расслабленный. Ну а если слишком много планов и дел, и многое нужно успеть, желаем, чтобы все получилось. Пока что перехожу к очередной порции ваших сообщений. Привет у нас следующий отправляются Евгении. Скажите, что я ее очень люблю. Лёлик. И, конечно же, привет всему Владикавказу. Передали. Далее. Привет, Европа. Хочу поздравить с прошедшим днем рождения свою доченьку Марьяну Луганову. Пожелать ей крепкого здоровья, успехов и счастливой судьбы. От Заремы. А вам спасибо. Вам спасибо за то, что разделили с нами такой замечательный день в жизни вашей семьи. Доченьки Марьяне огромные приветы от Европы Плюс. Действительно, счастливых поворотов судьбы как можно чаще. Ну а в скорых музыкальных у нас здесь Риалто, и также намечается гороскоп на сегодня.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Цоколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «Сом» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «Сом». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
3: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Цыпленок табака – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
9: Европа Плюс.
8: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на сегодня, понедельник, 3 августа. Овны, ваши идеи сегодня получат колоссальную поддержку. Тельцы, отнеситесь с терпением к своим близким, даже если их поступки вам непонятны. Близнецы, попытайтесь выстроить игру на своих условиях, и тогда точно не проиграете. Раки, посвятите день уборке дома, пора разложить все по полочкам. Львы, вы получите нужную информацию и найдете ей достойное применение. Девы, вы слишком много думаете о работе, посвятите день общению с близкими. Весы, выбирайте маршрут дня самостоятельно и никого не слушайте. Скорпионы, ваша репутация под защитой вашего профессионализма. Стрельцы, умерьте аппетит и не выходите за рамки разумного. Козероги, настроение будет на высоте, а этого уже достаточно. Водолеи, некоторые события могут заставить вас изменить планы и по-новому расставить приоритеты. Рыбы, кто-то захочет совершить нападение на ваше сердце.
2: Гороскоп.
3: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Напоминаю, что написать нам можно в мессенджерах на номер 8-925-0102 или дозвониться в студию по номеру 540-777. Конечно же, если у кого-то сегодня какой-то праздник, радостное событие, знаменательная дата, всех вас поздравляем, независимо совершенно от повода. Ну а если желаете конкретизировать, добро пожаловать к нам. Времени в запасе еще большое количество.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сегодня ясно, осадков быть не должно. Сейчас около 30 градусов тепла, ну а ночью температура опустится до плюс 16.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
5: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
2: Европа плюс.
1: Владикавказ. Онлайн.

0: плюс.
1: А у нас здесь еще небольшая возможность порадовать близких, любимых, родных, друзей, соседей, передать им свой позитив и поделиться отличным настроем на этот день. Итак, сообщение очередное у нас от Давида. Привет и прошу передать прекрасной девушке Марине. Скажите, что я ее люблю. Передали. И также еще у нас поздравления, адресованные Ангелине. С днем рождения ее поздравляют Диана и Татьяна. Желают исполнения всего задуманного, всех планов и, конечно же, мечт. Давайте именинникам этого дня еще раз передадим приветы. Ну и, конечно, закрепим все вышесказанное музыкальным удовольствием. Впереди у нас здесь моя Мишель.
2: Владикавказ онлайн.

0: Ну, еще небольшая порция ваших пожеланий, которые успеваю озвучить. Привет у нас отправляются дочурки Ксении, а также сестре Софии. И вам, любимая Европа Плюс, это сообщение от Юлии, абсолютно взаимно. Привет и огромные вам, вашим близким, и отличного настроения, как минимум, на этот день. Также еще от Карины приветы отправляются Дмитрию и Полечке. До скорой встречи сегодня вечером. Вот с этим я абсолютно согласна. Мне кажется, это отличная идея, не нужно ждать выходных, если позволяют обстоятельства и есть желание. А почему бы не сделать понедельник тем самым приятным днем, который вас будет согревать в течение всей рабочей недели. Напоследок здесь очередная порция хитов. Валерия Чернова зовут меня. Услышимся скоро.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
5: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L. Номер ТУ 15-00-104. От 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: радио номер один в России.
1: Всем отличного понедельника, в Москве 14:00.

0: вас слушать такую музыку, понимаю, что лето в самом разгаре, несмотря на то, что стартовал последний летний месяц, да, 3 августа сегодня. Привет-привет всем, кто слушает Европа Плюс, меня зовут Алекс Мануилов, ну а дальше именно они будут с нами, это Сиа, это Сомбор, ну чуть пораньше, буквально через пару минут, Алан Уокер, будет романтично, будет мелодично, впереди Broken Strings.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры «Медея» и других ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца августа. Монтаж кондиционера бесплатно. Предоставляется рассрочка от банка «Ренессанс Кредит». «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдешь, ёж, ёж.
6: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
5: Сантехника «Ёж».
7: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кальпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
9: 29-33-66.
10: Делайте ремонт.
11: Не переплачивайте.
10: В стройцентре СОМ акция.
11: Нашли такой же товар дешевле?
10: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
12: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58-95-30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
13: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц.
14: Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности консультантов.
15: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: И этим все сказано в летнем позитивном порыве на Европе Плюс. Джонни и Федук. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди у нас Зейн, Ава и Бодрики. Это, кстати говоря, то, что нужно для понедельника. Френч Монтана. Ждем в ближайшие минуты. Ава, Зейн, You Left Me.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70-70-16.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый. В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Цыпленок табака – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще две комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
11: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: второе место у нас в чарте в Еврохит Топ 40. Еще недавно BTS были на самой вершине.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
14: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем классного понедельника. В Москве 15:00.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Европа Плюс. Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
5: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Вода в Северной Осетии отвечает требованиям Санпин. Более 1 000 000 000 рублей направят на обновление колледжей республики. А Российский футбольный союз привезет главный трофей Кубка страны на матч Алании в Нальчике. Все подробности через несколько секунд.
6: Спонсор программы – галерея керамики.
5: Качество питьевой воды в Северной Осетии соответствует требованиям Санпин. Ситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора. Эпидемиологическая обстановка оценивается как благополучная, угроз для здоровья жителей нет. Как сообщает пресс-служба ведомства, ранее в СМИ появилась информация о том, что республика вошла в пятерку российских регионов с самым высоким уровнем бактериального загрязнения питьевой воды. Данная информация не соответствует действительности. Для водоснабжения жилых районов используется вода, прошедшая полный цикл водоподготовки и подтвержденная лабораторными протоколами как соответствующая гигиеническим нормативам. Свыше 1 000 000 000 рублей из федерального бюджета направят на обновление колледжей Северной Осетии. Об этом сообщает глава Миноборнауки региона Элла Алибекова. В рамках проекта «Профессионалитет» капитальный ремонт пройдет в 13 зданиях колледжей и общежитий. В этом году работы ведутся на 6 объектах. Министр отметила, что по поручению главы республики Сергея Миняйла в регионе расширяют систему среднего профессионального образования. Увеличивается количество бюджетных мест, открываются новые специальности, создаются современные образовательные кластеры, а также укрепляется сотрудничество колледжей с работодателями. Выставка «Сезон охоты на плюшевых мишек» работает в культурном центре художественного музея имени Туганова. Экспозиция посвящена историям, пробуждающим детские воспоминания. В ней представлено более 60 живописных и графических работ Сергея Савлаева. Посетить выставку можно до конца августа по адресу улица Никитина, 22. Вход свободный. Российский футбольный союз привезет главный трофей Кубка России на матч «Спартак-Нальчик-Алания». Как сообщает Минспорта Северной Осетии, игра выбрана в качестве центральной во втором раунде пути регионов Кубка России. В рамках мероприятия в столице Кабардино-Балкарии будет организован фестиваль болельщиков с развлекательной программой. Встреча состоится 11 августа. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 79 рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего дня.
6: Спонсор программы – галерея керамики.
7: Добро пожаловать в галерею керамики. В нашем просторном зале экспозиция мировых шедевров керамической плитки и сантехники. Галерея керамики. Выбор вдохновляет. Гастелло 73.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: с Тейм Импала и Дженни. 8 недель, напомню, у нас в Еврохит ТОП 40 и именно сейчас на первом месте. А итоги этой недели в пятницу, так что еще есть время, чтобы поддержать любимый хит любимого артиста, и это можно сделать в любое время дня и ночи на нашем сайте europaplus.ru.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Скотт, Джонас Блу, Калвин Харрис и Джази уже на подходе.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 30 градусов тепла. Ветер восточный 2 метра в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в «Hello Park». Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. «Hello Park» – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Цыпленок табака – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Холодный кофе «Дестино Брю» – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. «Дестино Брю» – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Итак, в следующие 30 минут с нами Камрад Be Mine. Ну, просто потрясающий хит от Терри Свимс. Услышим мистер No.

0: следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
5: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: вкрадчивым получилось это «Hello», но, согласись, чертовски обаятельным. Мизмо «Hello». Да, именно «Hello». Привет-привет и отличного понедельника. С вами Европа Плюс, и я Алекс Мануилов. А вот на подходе уже «Temper City» «Self-Aware». Тот самый трек, который стал настоящим международным хитом и звучит сейчас везде и всюду по всему миру.
1: «Европа Плюс. Владикавказ». Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
4: Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры «Медея» и других ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца августа. Монтаж кондиционера бесплатно. Предоставляется рассрочка от банка «Ренессанс Кредит». «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
5: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 200 000 рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей Легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте «Моялегенда.ру». Застройщик ООО «СЗ-21». ОГРН 16-626-5017-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 102FM.
8: 102FM.
7: Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54-14-90.
8: 54-14-90.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: эти 2,5 минуты пролетели легко и непринужденно. Феникс, а Маршмеллоу и Португал The Man. Сейчас напомню, высокое 8-е место в чарте Европа плюс Еврохит Топ 40. И 7-я неделя у нас в хит-параде. Я уверен, будет и 8-я, и 9-я, а может даже и 10-я. Ну а кто еще в нашем чарте сегодня? Все подробности, как всегда, лавина europaplus.ru.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 30 градусов тепла. Ветер восточный 2 метра в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
6: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
7: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: 9:49 в Москве до конца этого часа. Сначала Тейт Макрейн, а затем Pink, ее супер хит, в этом нет сомнений, You and Your Hand.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе+.

0: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Европа+.ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: концовка часа на Европе Плюс благодаря Pink и ее суперхиту You and Your Hand. А в начале часа следующего мощный Tokyo Hotel ждем California Nights.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: часах в Москве, 17 ровно.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Вода в Северной Осетии отвечает требованиям Санпин. Более миллиарда рублей направят на обновление колледжей республики. А Российский футбольный союз привезет главный трофей Кубка страны на матч Алании в Нальчике. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы – галерея керамики.
2: Качество питьевой воды в Северной Осетии соответствует требованиям Санпин. Ситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора. Эпидемиологическая обстановка оценивается как благополучная, угроз для здоровья жителей нет. Как сообщает пресс-служба ведомства, ранее в СМИ появилась информация о том, что республика вошла в пятерку российских регионов с самым высоким уровнем бактериального загрязнения питьевой воды. Данная информация не соответствует действительности. Для водоснабжения жилых районов используется вода, прошедшая полный цикл водоподготовки и подтвержденная лабораторными протоколами как соответствующая гигиеническим нормативам. Свыше 1 миллиарда рублей из федерального бюджета направят на обновление колледжей Северной Осетии. Об этом сообщает глава Миноборнауки региона Элла Алибекова. В рамках проекта «Профессионалитет» капитальный ремонт пройдет в 13 зданиях колледжей и общежитий. В этом году работы ведутся на 6 объектах. Министр отметила, что по поручению главы республики Сергея Миняйла в регионе расширяют систему среднего профессионального образования. Увеличивается количество бюджетных мест, открываются новые специальности, создаются современные образовательные кластеры, а также укрепляется сотрудничество колледжей с работодателями. Выставка «Сезон охоты на плюшевых мишек» работает в культурном центре художественного музея имени Туганова. Экспозиция посвящена историям, пробуждающим детские воспоминания. В ней представлено более 60 живописных и графических работ Сергея Савлаева. Посетить выставку можно до конца августа по адресу улица Никитина, 22. Вход свободный. Российский футбольный союз привезет главный трофей Кубка России на матч «Спартак-Нальчик-Алания». Как сообщает Минспорта Северной Осетии, игра выбрана в качестве центральной во втором раунде пути регионов Кубка России. В рамках мероприятия в столице Кабардино-Балкарии будет организован фестиваль болельщиков с развлекательной программой. Встреча состоится 11 августа. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 79 рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануйлов. Всем хорошего вечера.
3: Спонсор программы – галерея керамики.
4: Добро пожаловать в галерею керамики. В нашем просторном зале экспозиция мировых шедевров керамической плитки и сантехники. Галерея керамики. Выбор вдохновляет. Гастелло 73.
1: Европа плюс для детей старше 12 лет.

0: Европе Плюс. Ну, они уже на подходе, они скоро. Это Джейд, это Джонас Бразерс и большой, так сказать, оригинал и знатный экспериментатор в музыке Доминик Файк. Ждем Baby Doll.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Я просто привыкла жить с этим. Стараться меньше думать об этом. Подстраиваться.
4: А потом я узнала, что это лечится. И снова почувствовала, как возвращается жизнь.
5: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
8: 29 33 66. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький. 140 рублей. Курица на мангале 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
11: Круглосуточно.
12: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: же Алан Уокер, парень, который, ну, в общем-то, совершенно случайно пришел в музыку, но пришел, надо сказать, уверенно, явно надолго. Впереди на Европе Плюс Broken Strings.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью в Владикавказе будет около 19 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха 27-29 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
7: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
8: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58-95-30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.

0: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
1: Свадьба или новоселье?
0: В Хоумберри все для отличного приданого
1: или идеального домашнего пространства.
0: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
1: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
0: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
1: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
0: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
1: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
0: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: И Алекс Уоррен, который добился всего сам, но уже чуть-чуть везения, конечно. Куда же без него? Фива Джим, да, Алекс Уоррен на Европе Плюс. А вот до конца этого часа в Москве 17.48. Сначала Холли Молли, а затем Нелли Фуртадо. И, конечно же, один из ее лучших, крутейших хитов «Say It Right».
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
12: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: на Европе Плюс, Say It Right, один из лучших, глобальнейших хитов у нас в конце часа. Ну что, всем отличного вечера в понедельник под лучшие хиты на Европе Плюс. И, разумеется, не пропусти свой любимый, возможно, он как раз впереди.
1: Европа Плюс, Урбан, то, что хочется слушать.

0: sip. Leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе, 18:00.
3: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе Плюс. Владикавказ, с вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Вода в Северной Осетии отвечает требованиям Санпин. Более миллиарда рублей направят на обновление колледжей республики. Российский футбольный союз привезет главный трофей Кубка страны на матч Алании в Нальчике. Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы – галерея керамики.
2: Качество питьевой воды в Северной Осетии соответствует требованиям Санпин. Ситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора. Эпидемиологическая обстановка оценивается как благополучная, угроз для здоровья жителей нет. Как сообщает пресс-служба ведомства, ранее в СМИ появилась информация о том, что республика вошла в пятерку российских регионов с самым высоким уровнем бактериального загрязнения питьевой воды. Данная информация не соответствует действительности. Для водоснабжения жилых районов используется вода, прошедшая полный цикл водоподготовки и подтвержденная лабораторными протоколами как соответствующая гигиеническим нормативам. Свыше 1 миллиарда рублей из федерального бюджета направят на обновление колледжей Северной Осетии. Об этом сообщает глава Миноборнауки региона Элла Алибекова. В рамках проекта «Профессионалитет» капитальный ремонт пройдет в 13 зданиях колледжей и общежитий. В этом году работы ведутся на 6 объектах. Министр отметила, что по поручению главы республики Сергея Миняйла в регионе расширяют систему среднего профессионального образования. Увеличивается количество бюджетных мест, открываются новые специальности, создаются современные образовательные кластеры, а также укрепляется сотрудничество колледжей с работодателями. Выставка «Сезон охоты на плюшевых мишек» работает в культурном центре художественного музея имени Туганова. Экспозиция посвящена историям, пробуждающим детские воспоминания. В ней представлено более 60 живописных и графических работ Сергея Савлаева. Посетить выставку можно до конца августа по адресу улица Никитина, 22. Вход свободный. Российский футбольный союз привезет главный трофей Кубка России на матч «Спартак-Нальчик-Алания». Как сообщает Минспорта Северной Осетии, игра выбрана в качестве центральной во втором раунде пути регионов Кубка России. В рамках мероприятия в столице Кабардино-Балкарии будет организован фестиваль болельщиков с развлекательной программой. Встреча состоится 11 августа. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 79 рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
4: Спонсор программы – галерея керамики.
5: Добро пожаловать в галерею керамики. В нашем просторном зале экспозиция мировых шедевров керамической плитки и сантехники. Галерея керамики. Выбор вдохновляет. Гастелло 73.

0: Всем приятного вечера, рада приветствовать. 18.04 на часах. Начинается наш час интерактива. Можно уже сейчас звонить 540-777 и печатать, набирать сообщения текстовые. Приветы, поздравления, пожелания. Принимаются они в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментариях к верхней записи и на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. С радостью буду читать. Также гороскоп от Европа Плюс на завтра, прогноз погоды. Скоро все это будет, а еще раньше услышим группу «Моя Мишель» «На малиновой луне». Чуть позже Анли Фарбен «Body Talk». А в начале часа BTS «Swim».
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Кавказ.
1: А вот и ваши первые приветы от Дианы. Большой привет Екатерине и Ирине, лучшим нашим менеджерам. Горжусь вами. Еще одно сообщение от Зелима пришло. Большой привет Иришке. Пожелайте ей сегодня хорошего настроения и приятного аппетита. Скоро буду. Ну а мы продвигаемся дальше. В отличной компании Do It Hurts и Purple Disco Machine к нам присоединяется буквально через мгновение. Слышим Wonderful Life, версия 25. А также Доутон к нам скоро присоединится со своим хитом под названием Numb. А я напомню, что в этом часе принимаются ваши звонки 540-777 и текстовые послания. Привет и поздравления. Номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Пишите сюда и в группу ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментарии к самой верхней записи.
0: Владикавказ онлайн.

0: Maven на Европе Плюс, Meet Me in the Dark, а мы будем двигаться дальше, впереди еще больше хитов, еще больше самой классной, самой разнообразной музыки. Владикавказ Онлайн продолжает свою работу на часах 18.20, впереди еще куча времени, можно успеть дозвониться, 540-777, если не против, чтобы ваш привет или поздравление было озвучено мной, то пишите на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Можно оставить сообщение также в группе ВКонтакте Европа Плюс, Владикавказ. Большой привет от Ляли Ирбеку с пожеланием приятного вечера всему Владикавказу. А мы продвигаемся уже в сторону гороскопа от Европа Плюс. Скоро почитаем и узнаем, на что завтра не будет хватать времени у весов. Полный гороскоп скоро, еще раньше. Леони и Калум Скотт, стей.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы.
4: Но!
3: Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Осетия. Место, где отдых вкусный.
6: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
7: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
8: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
9: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
8: Сантехника «Ёж».
10: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
12: Европа Плюс.
11: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Итак, овны, варианты остаться дома завтра просто не рассматривается. Тельцы, проведите день в обществе людей, понимающих вас с полуслова. Близнецы, сосредоточьтесь завтра на главном, на себе любимом. Раки, быть открытым – это хорошо, но иногда все же стоит что-то не рассказать. Львы, не вмешивайтесь в разрешение конфликтов, не имеющих к вам прямого отношения. Девы, день для принятия ответственных решений и поиска смысла жизни. Весы, у вас не будет хватать времени даже на плохое настроение. Скорпионы, не надейтесь на случай, надейтесь только на себя. Стрельцы, вас ожидает очередная порция приключений на работе. Козероги, звезды советуют не мучить себя лишними угрызениями совести. Водолеи, в вашей голове завтра станет тесно от потрясающих идей. Ну и рыбы, успех подкрался незаметно, это завтра будет про вас.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Лайонел Рейвер, типа Untrained Talk to You на Европе Плюс. 18:36 тем временем на часах. Владикавказ онлайн продолжается. Время еще раз напомнить наши координаты. Можно позвонить 543-7 или написать на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. А Дзигоевой Аланы большой привет Мише с пожеланием приятного вечера. И Владикавказу тоже достается большой привет.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас +26, ночью +16, завтра ожидается переменная облачность, возможен дождь небольшой, температура воздуха днем +28.
2: Реклама.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29 33 66.
7: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
8: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
10: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54, 14, 90.
13: Владикавказ онлайн.

0: Напомню, онлайн нас можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн. Впереди еще больше хитов, еще больше музыки. И Мадонна, Мартин Гаррикс к нам скоро присоединятся. Бизару слышим. А уже сейчас Джонас Блю и Джей Пи Купер. Perfect Strangers.
1: Владикавказ. Онлайн.

0: Айова на Европе Плюс, ее новая работа под названием «Мы». Запоминайте, если нравится, можно голосовать на сайте europaplus.ru в разделе «Еврохит ТОП-40». А мы будем продвигаться дальше, уже к финалу часа. Нас там ожидают Оливия Дин, «Man I Need» услышим, а также Beyonce и Jay-Z, «Crazy in Love». Ну, а в новом часе далее у руля Европа Плюс с нами Костя Фомин. Всем классного дня. Это с 20.00, а вот пока что еще целый час с нами. Ну да, Костя Фомин, действительно, он сегодня прям засиделся у руля Европа Плюс. Я уступаю ему место. Зовут меня Регина Кумаритова. Прощаюсь. До новых скорых встреч. Услышимся. Хорошего вечера.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты «Москва-Анталия» от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ». ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
11: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
13: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
14: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
15: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
16: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежда и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
2: Европа Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: столице уже 7 вечера. Часто традиции распечатаем новостями. Игорь Акулов в студии. Игорь, привет, рассказывай.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Костя, привет, всем добрый вечер. Росавиация выдала первый в России сертификат на перевозки на воздушном шаре. АТОР рекомендовал российским туристам в Таиланде быть бдительнее. И ученые доказали, что медленный выдох повышает склонность человека к риску. Подробности далее. FAS возбудило дело против Apple из-за отказа в предустановке российского мессенджера Max и магазина приложений Rustor на устройствах с iOS. Компания не исполнила предупреждение ведомства, хотя частично выполнила требования, сделав возможным предустановку российской поисковой системы в обновленной версии. Apple грозит оборотный штраф до 4 миллиардов рублей. В начале июля FAS выдала компании предупреждение со сроком исполнения до 15 июля. Дело будет рассмотрено в установленном порядке. Росавиация выдала первый в России сертификат эксплуатанта на коммерческие воздушные перевозки на свободном аэростате. Аэростат произведен российской компанией, рассчитан на 5 человек. Также сертифицирован еще один аэростат для полетов над Республикой Алтай, одним из самых живописных регионов страны. Это первый шаг к развитию коммерческих полетов на воздушных шарах в России, открывающий новые возможности для туризма. АТОР рекомендовал российским туристам в Таиланде не отходить далеко от курортных центров и туристических мест без сопровождения гидов и всегда быть на связи. Рекомендация связана с пропажей двух молодых россиян в Паттайе, после чего власти Таиланда пообещали усилить меры безопасности. В АТОР отметили, что инциденты с криминалом на курортах крайне редки, но полностью исключить их невозможно. С января по июль российский турпоток в Таиланд превысил 1 миллион визитов. Бронзовые призеры первенства России в парном катании Таисия Гусева и Данил Овчинников получили нейтральный статус для участия в турнирах ISU. Всего допуск уже получили 23 российских фигуриста. Ранее федерация допустила россиян на свои соревнования в нейтральном статусе, но с ограниченным количеством квот. Среди допущенных – золотые и серебряные медалисты первенства России в парном катании. И нейробиологи выяснили, что медленный выдох и контроль дыхания повышает склонность человека к риску. Участники эксперимента с длительным выдохом чаще соглашались на рискованные денежные ставки, при этом уровень страха перед потерями не снижался. Мозг просто начинал сильнее ценить возможный выигрыш. Техника может быть полезна в клинической психологии и для людей в стрессовых профессиях. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 80 рублей и 7 копеек, евро 91 рубль и 96 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: звучит припев этой песни, ну, прям на 10 из 10. Ребят постарались. Джонни, Федук, «Лето» на Европе Плюс. И это «Лето» ты проводишь с нами. Радиостанция номер один в России. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю играем для тебя лучшие мировые поп-хиты. Ну, а буквально с 20, да, вспомнил цифру. С 20 стартанет еще и летний вайб. Да, будем чилить, отдыхать и, конечно же, расслабляться после первого трудового дня. Вот первый трудовой для меня лично сложно дается. Надо собрать мысли, надо что-то как-то там в голове уложить, потому что вот эта вот хаотичность в моей голове сейчас не дает мне собрать мысли. Ну, в общем, я думаю, что к летнему вайбу я вкачусь. Ну и дальше мы, естественно, продолжим слушать классную музыку и чилить. Все это впереди, ну а чуть раньше, в ближайшие 15, Мизмо и абсолютно летний трек «Hello». Прежде Тиеста, человек-легенда с Брианой Грейс. Послушаем «Beautiful Places». Оставайся.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры «Медея» и других ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца августа. Монтаж кондиционера бесплатно. Предоставляется рассрочка от банка «Ренессанс Кредит». «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький, 140 рублей. Курица на мангале, 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Homeberry все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
6: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
10: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir

0: этого года вместе с радиостанцией номер один в России. Это Мизмо и Hello для всех, кто вечер проводит с нами. Ну что, надеюсь, что понедельник был легким днем. Надеюсь, что на работе все было хорошо, приятно и без проблем. Ну и, конечно же, обещаю, что в ближайшие несколько часов точно все будет без проблем. Ну и в музыкальном плане, и, естественно, в настроенческом. Потому что впереди нас ждет то самое, летний вайб. 2 часа, 120 минут легкой, красивой и солнечной музыки для того, чтобы расслабиться и отдохнуть после рабочего понедельника. Ну а в ближайшее время первое место нашего Еврохит ТОП 40 это Time Impala. Послушаем Dracula, прежде Temper City и невероятно стильная история Self Aware.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью в Владикавказе будет около 19 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха 27-29 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
7: Я просто привыкла жить с этим, стараться меньше думать об этом, подстраиваться. А потом я узнала, что это лечится, и снова почувствовала, как возвращается жизнь.
8: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
11: Круглосуточно.

вновь вернули себе первую строчку авторитетного Еврохит ТОП-40. Тайм Импала и Дракула, лидер нашего хит-парада. Посмотрим, что будет в эту пятницу. Возможно, ничего не поменяется. И, возможно, именно эти ребята вновь станут лидерами. Ну, а это все теоретически. А вот как будет на практике, будем выяснять уже в пятницу. Не забывай голосовать. Европа+.ру.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска, комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Это финал часа. Красивый, мелодичный. Дэвид Ашер и его Black Black Heart. Дальше. Больше хитов, больше музыки. Она будет посолнечнее, это я обещаю.
1: Европа плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

от этого особенно долгожданный, правда ведь? Здрасте, это Фомин, и в ближайшие 120 минут именно я буду играть для тебя солнечную любимую музыку, чтобы было хорошо, чтобы было приятно. Итак, в первом часе летнего вайба на Европе Плюс мы ждем мной любимый норвежский проект The Balta. Послушаем Magnetic, невероятно красивый трек, и лично от меня бы он получил первую строчку нашего еврохита. Но это мое мнение, а ты можешь считать иначе. Раньше появится Крис Лейк и его классная история «Саванна». Ну а начинаем первую часть с Pink Panthers. Stateside прямо сейчас.

0: 5 из 10. Прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. The Balta, норвежский проект. Там целая кипа музыкантов, которые и танцуют, и поют, и билеты продают. Ну, в общем, там все. Очень круто клипак выглядит у них. Ну и музыка невероятно красивая. Особенно вот этот трек. И как я рад, что он есть в нашем эфире. Magnetic для всех, кто отдыхает вместе со мной. Ну и дальше, кстати говоря, с нами еще одни ребята, которые также классно исполняют свою музыку. Феликс Йен, Софи Элис Бекстер. Послушаем Ready for Your Love, но прежде Марк Ронсон и Раэ. Сюзанна. Скоро.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
3: Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры «Медея» и других ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца августа. Монтаж кондиционера бесплатно. Предоставляется рассрочка от банка «Ренессанс Кредит». «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
5: Круглосуточно.
6: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 200 000 рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16626 5017 94 03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Надеюсь, все успели расслабиться. Первые 35 минут летнего вайба на Европе Плюс пролетели. Понедельник классный, вечер вообще шикарный, вне конкуренции. Ну и Тонсен Ай, Чай и Янг Франко прямо сейчас «Off My Mind». Ну, прекрасно. По-моему, здорово сегодня отдыхаем. Понедельник. Не такой уж и страшный день. Понимаешь, это в 20:35 по Москве, правда ведь? Ну и дальше. Дальше, естественно, будет еще лучше, потому что на подходе Джеймс Бай и Джон Басти. Послушаем «Sunshine in the Room». Ну а прежде прекрасный трек RKO и Prods «Summer Nights». Звучит очень легко, очень красиво, очень по-летнему, поэтому оставайся, послушай вместе со мной. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Цоколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

обещал, что этот трек появится в эфире, и это будет просто великолепно. Летний вайб на Европе Плюс продолжается вот таким вот. Хочется, чтобы было мое настроение ежедневно. Вот в 7 встал, в 12 в час ночи лег, и вот каждый раз вот так вот легко и красиво. Джеймс Ба и Джон Батист прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Sunshine in the room. Ай, хорошо. Да, финал.

0: история. Хук просто на все времена, наверное, культовый. Теперь уже Мюс и Hot and Juice. Прямо сейчас в финале первого часа летнего вайба на Европе Плюс. Да, Honey, ну а дальше больше. Оставайся. Сейчас мы будем выяснять, кого будем слушать в новом часе. В общем-то, на то, чтобы отдохнуть и расслабиться, вечером в понедельник у нас еще есть 60 минут.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

чтобы там еще одна песня влезла какая-нибудь здоровская в летнем вайбе. Но, в общем, приятно мне проводить время вот так вот вечером, летом, когда и так настроение просто на высоте, а когда еще и музыка такая легкая, такая солнечная, такая приятная, но вообще жизнь в кайф. Так вот, в кайф будем и в этом часе, потому что целых 60 минут у нас на все про все есть. Это Фомин, здрасте, летний вайб, ну и классная музыка, среди которой, кстати говоря, человек, который, ну, просто обожает главный убор, не знаю почему, но вот он в свое время износил практически все, что возможно и не можно. Шапки, да, не знаю, какие-то огромные цилиндры, пуховые, меховые, что только, это всякие различные перьевые украшения, как у индейцев. Ну, в общем, этот парень экспериментировал в жизни всячески и в музыке тоже. Фьюжн, acid jazz, рок-н-ролл, все что угодно. Это Jamiroquai, Cosmic Girl очень скоро здесь на Европе Плюс. Kideka и Who, послушаем Soul Searching. Ну и, наверное, Gorgon City. Кэти Мендита и Imagination. Суперхит, который знают абсолютно все. Ну а начинаем второй час летнего вайба вместе с Duke Dumont и его Inhale.

0: красивый летний трек от Marshmallow Portugal The Man. Феникс прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Продолжаем с вами отдыхать, выдыхать после первого рабочего. И делаем это вместе. Фомин тут. Здрасте. 21.20 в Москве. Ну и ближайшие 15. Эйва и абсолютно летняя история. Meet Me In The Dark. Прежде The Second Voice. Убаюкивающая история Let Me Be. Ну и Диора тоже будут. Эдикто. Скоро. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный

0: чин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Ева и Meet Me in the Dark на Европе Плюс в летнем вайбе, 21.34 в Москве. Привет всем, продолжаем отдыхать. Хорошо, мне кажется, музыка сегодня вот просто идеально подходит для понедельника. Не прям вот, чтобы прям вот вообще ушли в разнос, это ближе к пятнице. А вот так вот легко, красиво, непринужденно. Все это здесь на Европе Плюс, и это чертовски приятно. Кстати, из приятного The Kid LAROI и его Peaches, прежде Peggy Goo и ее на-на-на-на-на-на. Ну и еще кое-что будет. Например, Trump Mafia, House и Mafia Style. Это в летнем вайбе уже на подходе. Делай приемник громче, если есть такая возможность. Ну и слушай это все вместе со мной.

0: Вместе с радиостанцией номер один в России Зе Кид Ларой и Peaches. Для всех, кто пока еще со мной. Надеюсь, что таких много. Всех тех, кто хочет отдохнуть, расслабиться после первого рабочего. Ну и до финала этого часа будет такая еще возможность. Боб Марли обязательно появится. Jamming, но прежде Бакар и его Helen Banks. Скоро.
1: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллионов друзей.
6: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс. Подпишись!
7: Это Антон Камолов,
8: Артур
9: и Саша.
7: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
7: договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: понедельник, Боб Марли и Jamming. Ну, красиво ведь, правда ведь? Ну, вот такая вот прекрасная точка на расслабоне, на чиле, правда? Ну и завтра, естественно, в 8 вечера мы с тобой продолжим. Завтра будет уже что-то другое, что обязательно будет с летним вайбом, и ты все это услышишь. Идем в новый час.
1: Европа Плюс, K-Pop, хиты, которые заряжают.

0: на первую строчку авторитетного Еврохит ТОП-40. Мадонна, Мартин Гаррикс. Ну, в общем, по именам понятно, что все шансы абсолютно бизар. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. И ты можешь посодействовать. Европа+.ру, раздел Еврохит ТОП-40. Заглядывай и голосуй, поддерживай. И, естественно, по пятницам слушай, что у тебя получилось с 16 до 18 по Москве. Еврохит ТОП-40 с лучшими треками недели. Все, как всегда, обязательно случится в ближайшую пятницу. Традиции есть традиция.
1: Лучший старт. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Мощнейший взлет. Жель. Moving to the sun. Номер один. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

еще один суперский трек от Felix Yen. Book of Love. Бомбическая музыка. И вся она здесь, на радиостанции номер один в России уже скоро.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 11.

попы с такой музыкой усни, правда ведь? Enator и 54 Ultra на Европе Плюс прямо сейчас. Talk to you, кстати говоря. С музыкой, ну, во-первых, такое уснуть практически невозможно, а во-вторых, с такой музыкой всегда приятно просыпаться. Вот это точно стоит держать в голове завтра с утра пораньше, когда в эфире появится летнее У. С 7 до 10 здесь игры, подарки, лучшая мировая поп-музыка, компания, которая поможет очнуться, проснуться, на ноги встать, с правильной ноги причем. Ну и вторник, как дать-дать. И чтобы все хорошо пошло. В общем, завтра с 7 до 10 здесь летнее У не пропусти, а в ближайшее время не прозевай отличную музыку. Я все приготовил, осталось только послушать. The Bowser и Magnetic — один из лучших, но по моему личному мнению, лучший трек нашего эфира на данный момент. Но прежде Доминик Фэй, который добрался до вершины нашего Еврохит Топ 40. Baby Doll.

лучшая работа в нашем эфире прямо сейчас. Но это мое мнение. Дбауса и Магнетик прямо сейчас. Для всех, кто пока еще не спит вместе со мной, это Фомин. Приветствую всех и каждого. Говорил и буду говорить, что этот трек люблю безумно. Всеми ушами и всем сердцем. Если и ты влюблен в эту норвежскую историю, europaplus.ru, раздел Еврохит ТОП 40. Заглядывай, голосуй, до пятницы времени еще. И может быть, в ближайшую пятницу этот трек будет лидером нашего хит-парада.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Погнали вперед, на очереди. Лучшая мировая поп-музыка. Точно могу посоветовать, что послушать. Time Impala и Jenny Dracula. Первое место Еврохит ТОП-40. Чуть раньше еще один номер один. Это BTS Swim. Ну и Бог любит троицу. Еще один номер один. Post Malone Cold. Только топовая музыка здесь на Европе Плюс в ближайшие 30.
2: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
1: Ну ок, я бы послушал.
2: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
1: Ну ок, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У.

0: звезды. Их работа «Дракула» прямо сейчас на ваш суд, для ваших ушей, конечно, в удовольствие всем нам. Естественно, нужно проголосовать за эту работу. Если она вам по душе, то поддержите ее, чтобы она и дальше оставалась на первой строчке в нашем фирменном чарте «Еврохит ТОП-40». И в пятницу, конечно, в 2 часа дня мы будем слушать снова выпуск вместе с Алексом Мануиловым. Новенький, свеженький. Пока что вернемся к планам уже ближайшим. Что нас ждет впереди? Нас ждет команда DNCE. Их работа «Cake by the Ocean» будет. Феликс Йен и дуэт «Шаус», «Walk with me». Так называется их хаус-хит. Все это впереди.
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Приветы передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Чёрч, электронные суперзвезды, да и не только электронные, и дэнс-поп тоже суперстары, Shades of Blue, так называется их работа. А дальше больше хитов и больше музыки этой ночью-этим утром у кого-то уже. Вместе здесь, на Европе Плюс, послушаем Шакиру и Рао Алехандро, их бессменный хит, совместное творение, латино-поп, латино-хип-хоп, история Де Фелисито. Будет и Миана Дэвид, экс-солист команды Манескин, их, его сольная история Next Summer, а еще Леонид Колумб-Скотт, Stay. Все это буду ставить для тебя. Меня зовут Денис Романов. Привет, классного дня!

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Ближайшие 30 минут, ребята, у нас здесь на Европе плюс. Много всего интересного, много разнообразного. Будет Кендрик Ламар и Сиса, и хип-хоп. Классная тема, стильная история. Лютер. Ну и, конечно, легендарная, в первую очередь. Еще из легенд будет Тедди Суимс, соул-звезда, его работа «Mr. Know It All». Еще будет электронная звезда Сэм Филд, «My Heart Goes». Это и, конечно, многое-многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие 30 минут. Дождись.

0: 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве час ночи.

сейчас трек, который отлично себя чувствует в нашем чарте Еврохит ТОП 40. 29-я строчка. Это хороший результат, хороший. По чуть-чуть прибавляет, это самое главное. Мы с тобой тоже прибавляем. Все прибавляем, и громкость прибавляем, и настроение чуть-чуть повышаем. Но все-таки лучшая музыка, как-никак. Она, я думаю, способствует. Есть классная тема от Айсгергерта и Зивер. Трек под названием «Банк» послушаем. Обязательно будет Forest Moon и Джастин Бибер. «Live My Life» тоже будем слушать. Будем слушать Темпер Сити, классную поп-рок тему «Self-Aware».

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

порадовать нас. Есть еще одна тема, которая нас тоже радует, конечно же, это утро. Утро. Как я мог так сказать, что нас утро порадует? Нет, все правильно сказал. Потому что летом, утром у нас на Европе Плюс есть летнее У, поэтому есть чему радоваться. Там и контент, и подарки, несмотря на то, что у нас бригада в отпуске, как обычно, традиционно уже летом. Есть классное шоу и есть что себе забрать в копилку подарков. Так что обязательно будь с нами с 7 до 10 утра по будням. И, конечно, слушай классную музыку, самую лучшую на планете Земля. Новинка Мадонны Мартина Гэррикса «Бизар» скоро. Будет «Хужель» и «Moving to the Sun». Все это впереди.

Джи Годжи и классная латино-поп. Летняя тема Мичико. Будет поп-рок история от Зейна. Трек под названием Die For Me. А еще танцевальный бенгер от команды Шаус Only You. Это и многое другое совсем скоро на Европе Плюс. Лови.

0: Радіоплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 2 часа ночи в Москве.

0: стольких лет. Всегда, ребята. Классная хаус-тема. Мысли, так она называется, от Тимы. Больше хитов, больше музыки будет. Френч Монтана, хип-хоп, суперзвезда. Ever since he left me. Будет и немного буква первая хаус, хотел сказать. Хип-хоп снова нет. Буква Х опасная буква, так что нет. Хаус, хип-хоп и хаус, все окей. Джон Саммит, Crystallize, так называется его работа. И, конечно, помимо музыки, у нас здесь на Европе Плюс самые крутые развлечения, даже летом. Утром у нас есть для тебя, например, летнее У.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
3: Я слушаю.
4: На работе и дома.
3: В машине.
5: В институте на парах.
6: Привет и передаем друзьям.
7: Подарки классные.
8: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
9: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. Готовы!

насквозь, я бы так сказал. Все же это слышат, да? Еще, конечно, летом пропитан, что логично, наш летний вайб. По будням с 20 до 22.00 целых 2 часа самая вкусная, самая стильная, самая летняя музыка на планете Земля. Мы для тебя ее ставим, конечно же, так что обязательно к нам присоединяйся. А еще останься здесь и сейчас, тоже классные есть темы. Есть CK, и его тоже, кстати, летняя такая тематика внутри. Love One TT послушаем. Обязательно будет Алан Уокер с танцевальным хитом Broken Strings. Все это скоро.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И это абсолютная правда. Больше хитов и больше музыки в ближайшие полчаса на Европе плюс будет поп и хип-хоп. Суперстар. Тейт Макрей, ее история спортскар. Электронный гуру, гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Просто любим этого парня. Келлен Харрис, его история Satisfy.

0: Ruskaru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 3 часа ночи.